0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Ворожцов. Здравствуйте. На Южном Урале зафиксировали вторую волну активности клещей. Первая была в конце весны, начале лета. В травмпункты после укусов обращаются жители разных городов региона. По словам экспертов, всплеску активности способствует установившаяся на Южном Урале теплая, но не жаркая погода. Жителям региона рекомендуют учитывать это, отправляясь на природу. В Саду Победы прошла патриотическая игра «Парад героев», организованная Центром народного единства Челябинска. Участниками стали представители спортивных федераций и общественных организаций региона. Команды собирали автомат Калашникова, оказывали первую помощь, метали гранату, переносили боеприпасы и не только. Для зрителей организовали тематические выставки с военными экспонатами. На площадке интерактивный музей СВО представил хронику событий фотовыставки «Сила в правде». В октябре жители Челябинской области смогут наблюдать два ярких звездопада. В период с 6 по 10 число на ночном небе можно будет увидеть метеорный поток Дракониды, а со 2 октября по 7 ноября – Ориониды. Телескоп для наблюдения не нужен. Метеоры видны невооруженным глазом, но потребуется удаленное от ярких огней место, открытый обзор и терпение, пишет издание «Губерния». О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Kenny G, Going Home на радио Стоп в Челябинске, 7:34. Друзья, начинаем новую неделю. У микрофона я, Оля Деева. Всех приветствую. Надеюсь, что у вас хорошее настроение сегодня, выспались, отдохнули за выходные, полны сил, а главное желание работать и слушать много хорошей музыки. У нас сейчас рубрика «Осенний джаз» в эфире, а в ней «Blossom Diary Manhattan».
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня нас ждет тропический остров Маргарита в Венесуэле. Он расположен в южной части Карибского моря и считается жемчужиной региона за красоту природы и 350 солнечных дней в году. Остров открыл сам Христофор Колумб в 1498 году и назвал его в честь дочери испанского короля Маргариты Австрийской. Территория находится в 40 километрах от материковой части страны. Главное сокровище Маргариты – ее образцовые, словно из рекламы, песчаные пляжи, которые растянулись на 150 километров. Практически вся береговая линия острова. Один из них, Эль-Яке, входит в пятерку лучших в мире для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом. Еще одним богатством Маргариты являются национальные парки. Лагуна Ла-Растига – это мангровые заросли, пестрые стаи фламинго, попугаев, пеликанов, богатый подводный мир. А в Сьерра-эль-Копей есть густые леса, полные обезьян и оленей, смотровая площадка, с которой открывается чудесный панорамный вид на остров, прибрежные воды и даже континентальный берег Венесуэлы. Столица Маргариты – город Ла-Асунсьон с населением 20 тысяч человек. Он находится в центре острова, и его историческая часть не менялась с 16 века, времен конкистадоров и пиратов, как и у Парламара, ровесника столицы и коммерческого центра Маргариты, где находится международный аэропорт, паромная переправа и единственный на острове аквапарк. Еще на Маргарите есть средневековые крепости и разнообразные музеи, например, музей жемчуга, который посвящен ныряльщикам за раковинами. Этот бизнес долгие годы был основой экономического роста Маргариты. Сегодня этот тропический остров называют одним из ключевых курортов региона и не в малой степени, потому что отдых здесь бюджетнее по сравнению с другими местами Карибского моря. И тысячи туристов ежегодно посещают Маргариту, чтобы насладиться раем на земле.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: White Town, Your Woman на Радио 100. В Челябинске почти 8 часов утра. Далее дуэт. В нашем эфире послушаем Нора Джонс и Чарли Хантер с песней More Than This прозвучат в рубрике Lux Time. А новый час начнем с новостей. Узнаете о происходящем в регионе.
1: Lux Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Башкортостан назначил нового руководителя постоянного представительства в Челябинской области. Им стал 34-летний Рифат Ишмулин. Соответствующий указ подписал глава республики Ради Хабиров. Ишмулин планирует сосредоточиться на привлечении инвестиций, развитии промышленной кооперации с упором на искусственный интеллект и цифровизацию производства, а также на продвижении туристического потенциала Башкортостана. Отдельным направлением станет координация работы башкирских общественных организаций. На Южном Урале запустили программу «Фиджитал спорта» для реабилитации ветеранов СВО. Проект объединяет физическую активность и цифровые навыки. Сначала спортсмены соревнуются в виртуальной игре, затем повторяют дисциплины на реальных площадках. Реализует программу филиал Госкомитета «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО региона и Южноуральский технологический университет. Прививку от гриппа уже сделали более 70 тысяч жителей Челябинской области, из них свыше 25 тысяч – несовершеннолетние. Бесплатно привиться могут дети с 6 месяцев, работники медучреждений, школ, транспорта и ЖКХ, студенты, призывники, беременные женщины, люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. В этом сезоне используют вакцины с обновленным составом, в них включены 4 актуальных штамма вируса. О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
7: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
8: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Это Love is All Around. Ну что ж, друзья, прекрасная композиция. Любовь повсюду, переводится ее название. Надеюсь, что вы также ощущаете, что повсюду нас окружает нечто прекрасное. И периодически возникает это приятное чувство любви к жизни, к окружающему миру, к близким людям. Надеюсь, что вы это все испытываете. Желаю вам побольше положительных эмоций. Ну и, конечно же, хорошего начала недели. В эфире Радио 100 звучит, как всегда, много качественной музыки. В мировом бестселлере Empiricom услышим For the Good Times. А в Кавервилле сейчас Groovy Waters с композицией Bad.
1: Кавервилл. Кавервилл. На Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Netflix разработает фильм по мотивам улицы Сезам. The New York Times представила топ 100 лучших сериалов 21 века. Стриминговый сервис Netflix запустил в разработку полнометражный фильм по мотивам телешоу «Улица Сезам». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Ленту создадут компании Right Back и Sesame Workshop. Когда она выйдет на экраны, пока не ясно. Помимо фильма, Netflix выпустит новые сезоны культовой детской передачи. Платформа продлила проект до 62-го сезона. В ближайшее время, 23 ноября, сервис представит свежие эпизоды 57-го сезона. Кроме того, 26 октября на стриминге начнут показывать спин-офф «Улица Сезам» Меча Билдерс. Шоу «Улица Сезам» вышло на телеканале PBS в ноябре 1969 года, как проект, который должен помочь в образовании детей из неблагополучных семей. Проект быстро стал популярным и получил многочисленные версии в разных странах. На сегодняшний день «Улица Сезам» – самое продолжительное детское телешоу в мире. В России проект показывали с 1996 по 2007 год. В его создании активно участвовали американские и российские педагоги и психологи. The New York Times представила список из 100 лучших сериалов 21 века. Их выбрали более 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в числе которых Элизабет Мосс, Адам Скотт, Брайан Крэнстон, Роуз Бёрн, Колман Доминго, Джейсон Бейтман, а также шоураннеры Дэймон Линделов, Лена Данэм, Лена Уайт и Ноа Хоули. В подборку попали сериалы, которые вышли в эфир после 1 января 2000 года. На первом месте рейтинга оказался сериал «Во все тяжкие». Второе место заняла «Прослушка». Третья строчка у шоу о жизни сотрудников рекламного агентства на Мэдисон-Авеню в Нью-Йорке 1960-х годов «Безумцы». На четвертом месте расположилась

0: Ложились наследники, на пятом дрянь. В топ-10 также попали «Игра престолов», «Вице-президент», «Студия 30», «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта».
1: Exclusive News на Радио 100.

0: 07 I have seen на радио 100. В Челябинске 8 часов 36 минут. Друзья, у нас в этом часе будет звучать новый выпуск рубрики «Азбука моды». Продолжаем идти по модному алфавиту вместе с преподавателем школы стиля имидж-клуба Светлана Мариной Сухановой. И сегодня Марина Суханова расскажет нам историю каблуков. Узнаете, когда они появились, для чего служили, почему их носили в том числе и мужчины, и как с каблуками дела обстоят сейчас. Все это 8:45 в нашем эфире. Ну а сейчас джаз, Джошуа Редман, Hit the Road, Jack.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «К», и мы поговорим о каблуке. Поверьте, он того заслуживает. Ибо история каблука – это не просто прямая эволюция, а извилистый путь от практической необходимости к символу элегантности и изящества. Перечислю коротко основные тезисы в истории каблука, чтобы вы, прослушав подкаст, могли блеснуть своими знаниями в истории моды. В Древнем Египте земледельцы вбивали в подошву своих сандалий клинья, своеобразные прообразы каблука-шпильки, чтобы получить упор в зыбкой земле после разлива Нила. Так было удобнее пахать и не проваливаться в грунт. Персидским воинам-всадникам каблуки помогали удерживать ноги в стременах во время скачки и стрельбы из лука. А мясникам обувь на каблуках позволяла не испачкать подол одежды кровью. Как видим, везде каблук выполнял какую-то функцию, а сама обувь на каблуке имела утилитарный смысл. Перелом произошел в эпоху Людовика XIV. Сей французский король был невысокого роста. Туфли на каблуках стал носить, чтобы казаться выше и значимее. Известны портреты Людовика, где он изображен в чулках, шелках, на каблуках. Король Солнца, кстати, издал закон, по которому носить обувь на каблуках могли только аристократы. Они и не сопротивлялись. Аристократам на работу ходить не надо, у них только представительские функции. Всегда наготове слуги и карета. Поэтому на каблуках они двигаются мало, а ступают вальяжно. Так неудобная обувь по приказу Людовика XIV неожиданно стала привилегией. Но эта мода на мужские каблуки канула в лету. Великое мужское отречение и отказ от излишней декоративности в костюме привели к рождению нового стиля в мужской одежде – к традиционному костюму тройки. Этой захватывающей истории я посвящала выпуск подкаста 27 июля. Рекомендую к прослушиванию. А вот туфли на каблуке в женском гардеробе неубиваемые. Сохранились со времен Екатерины Медичи и Марии Тюдор. В эпоху промышленных революций производство обуви стало массовым и доступным для всех слоев общества. Эпоха немого кино, расцвет Голливуда, кинодивы от Грета Гарбо и Мэрилин Монро, звезды шоу-бизнеса от Мадонны до Леди Гаги – все возводили высокий каблук в культ. Туфли на шпильке – это не просто часть гардероба. Это культовый элемент их личного бренда, залог женской красоты и привлекательности. Но и эта парадигма была сметена историей. Времена диктата моды прошли, и даже строгий дресс-код сейчас сдается. Стюардессы не обязаны больше улыбаться на каблуках, а офисные работницы варить кофе на шпильках. Закон развернулся под натиском феминизма и борьбы за равные права, в том числе за право на комфорт и благоприятную среду, за право женщины самой выбирать, где ей носить лодочки, а где кроссовки, лоферы или балетки. Мода – это индикатор. Индикатор того, что происходит в обществе. А в обществе у нас глобальный тренд на комфорт и удобство в одежде. Вспомните пандемию и пресловутые костюмы из футера. Поэтому 15-сантиметровый каблук отныне только по желанию и только по особому случаю. В остальных случаях ищем варианты, чтобы было и красиво, и комфортно, и актуально. Итак, что в моде? Например, маленький изящный каблучок в форме рюмочки высотой 4-6 сантиметров под названием Kitten Heel. Это идеальный союз комфорта и женственности. К тому же модно в текущем сезоне 26-го года. Хотите каблук повыше? Просто замените тонкую шпильку на блочный каблук. У него прямоугольная или квадратная форма, что увеличивает площадь соприкосновения с землей. Походка сразу будет уверенной, а туфли комфортными. Хотите казаться еще выше? В моду возвращаются туфли с платформой в подносочной области, как в 70-е. Этот прием позволяет еще больше увеличить высоту каблука, сохранив при этом устойчивость и комфорт. Главное в такой обуви – стильно внедрить ее в свой гардероб, а это задача со звездочкой. Куда проще в базовый, понятный всем гардероб поставить всего одну, но интересную деталь. Пусть это будет каблук. Туфли, где каблук решен как арт-объект. Например, каблук – это цветочный бутон. Каблук – это флакон для духов. Каблук – это шар. Каблук из прозрачного пластика или золотой металлический каблук. Или присмотритесь к обуви на клинообразном каблуке, на танкетке. Такая пара, особенно яркого цвета, будет заметным акцентом в вашем образе. Вариантов для самовыражения своей харизмы – море. Я вот себе купила на осень бюджетные клогги. Саба – их второе имя. Но они черные, на платформе и все усыпаны металлическими клепками. О чем они скажут наблюдателям? Вкупе с моей седой головой, о внутренней дерзости и смелости не выглядеть в свои 60, как типичная бабка. Примеры актуальной обуви на каблуке от великих домов моды я вам прикрепила в карусели к подкасту «Азбука моды ВКонтакте». Полистайте либо на странице «Радио 100», либо на моей странице ВКонтакте, прежде чем отправитесь за покупками. Но независимо от того, какой вариант вы выберете, неизменным остается одно. В 2026 году происходит переосмысление женственности через призму комфорта и индивидуальности. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Texas, The Conversation на волне 100. Почти 9 утра в Челябинске. В рубрике «Люк» ставим сейчас Даяну Кроу, слышим «The Look of Love» в поисках любви. А сразу после в эфир выйдут актуальные мировые новости.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Вертолет Росавиации вылетел на поиски четырех моряков, пропавших после пожара на рыболовном судне «Триумф» у берегов Камчатки, сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. 25 сентября в акватории у южного побережья Камчатского полуострова возник пожар. На рыболовецком судне на момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. Из них 25 человек были подобраны подошедшим для их спасения судном. Местонахождение четырех моряков пока не установлено. Возбуждено уголовное дело. В Японии более 4000 человек остаются без электроэнергии из-за тайфуна Дзюань, который еще 20 сентября прошел вдоль Тихоокеанского побережья страны. Об этом говорится в очередной официальной сводке местных властей. По их данным, в уточненном списке погибших значится 13 человек, двое считаются пропавшими без вести. Вызванные тайфуном оползни в 5 местах перерезали одну из местных железных дорог. Восстановление движения по этой линии уйдет не менее 3 месяцев. В помощь местным жителям выделены дополнительные автобусы. На остановках заметны длинные очереди. На 30 сентября назначено первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва. На него приглашены президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и представитель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На заседании будет избрано новое руководство палаты, спикер, его заместители и главы комитетов. Однако консультации по структуре 9-й Думы еще не завершены. Последние обладатели постов представителей комитетов определятся в начале этой недели. Россияне с 1 октября смогут пополнять свой банковский счет с помощью системы быстрых платежей через сторонний банкомат. Соответствующее указание было зарегистрировано в Минюсте, сообщили в Банке России. Сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Monique Cass's Come Together на Радио 100. Ну что ж, друзья, вместе продолжаем слушать музыку высшей пробы. С вами сегодня я, Оля Деева. Развлекаю вас не только качественными композициями, но еще и новостями. Вот одна из них — документальный фильм о прощальном концерте Оззи Осборна с Black Sabbath. Выйдет в международный кинопрокат уже 28 октября. На YouTube-канале ушедшего музыканта опубликовали его трейлер. Картина будет называться «Оззи и Black Sabbath. Назад к началу». Она расскажет об историческом шоу в Бирмингеме. Оно состоялось 5 июля 2025 года, за 17 дней до смерти легендарного музыканта. Ну, а теперь вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В мировом бестселлере Джо Дассен у нас прозвучит, а прямо сейчас по побе послушаем «Черриш».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: не похожи на известные образцы якутского оружия. Специалисты не исключают, что обнаружили неизвестную ранее разновидность якутского клинкового оружия ближнего боя, не описанную прежде в научной литературе. Клинок предназначался для нанесения колющих ударов и, вероятно, был одноручным. Третья часть «Гремлинов» выйдет позже, чем планировалось ранее. Warner Bros. Перенесла премьеру фильма с 19 ноября 2027 года на 6 октября 2028. Причина не называется. Исполнительным продюсером картины выступает Стивен Спилберг. Режиссером стал Крис Коламбус, который отвечал за постановку первых частей «Гарри Поттера». Детали сюжета фильма держатся в секрете. «Гремлины» вышли в 1984 году. Спустя 6 лет состоялась премьера ленты «Гремлины 2. Новая заварушка». В последние годы интерес к франшизе вырос. В 2023 году вышел анимационный сериал «Гремлины. Тайны Магвая», а весной 2025-го его второй сезон «Дикая партия». В апреле Warner Bros. Подтвердила, что студия совместно со студией Спилберга Amblin Entertainment работает над третьей частью «Гремлинов».
1: Эксклюзив ньюс на Радио 100.

Billie Holiday, Blue Moon — это была рубрика «Осенний джаз» на волне 100. Напоминаю, друзья, что джаз мы с вами слушаем на протяжении всей осени. Самые лучшие композиции этого музыкального жанра звучат у нас в середине каждого часа. После небольшой рекламы Рики Рейд прозвучит «Индульгент», будет называться композиция. А прямо сейчас Брайан Калбертсон «You'll Never Find».

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ясмин Арчер на Радио 100. Прилетел очередной музыкальный час. В Челябинске уже почти 10 утра. А мы продолжаем просыпаться, кто еще этого до конца не сделал, и слушать музыку высшей пробы. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Пэтси Клайн с песней «Crazy», а сразу после встречайте Антона Образцова с региональными новостями.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске усилили автобусный маршрут номер 64. Автобусный парк, автовокзал «Центральный». На линию дополнительно выпустили два автобуса-гармошки, которые вмещают до 185 пассажиров. Они будут курсировать в утренние часы, рассказали в службе организации движения. Дополнительный транспорт будет отправляться от автобусного парка в 7 часов 7 минут и 7:27. Жители Челябинской области предупредили о мошеннической рассылке с приглашением на вакцинацию от гриппа. Минздрав совместно с полицией выпустил памятку «Как не стать жертвой аферистов». Как правило, сообщения приходят якобы от госуслуг или поликлиники на электронную почту, в СМС или иностранных мессенджерах. В тексте чаще всего мошенники пугают нехваткой вакцины и призывают перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт госуслуг. Все введенные там данные попадают в руки аферистов. Южноуральцам рекомендуют быть бдительными и сразу удалять подобные сообщения. На въезде в Садку установили 10-метровую скульптуру Николая Чудотворца. На днях конструкцию смонтировали, сейчас благоустраивают территорию. Торжественно открыть памятник планируют в октябре, пишет издание губернии. 10-метровую бронзовую скульптуру святого установили на 8-метровый гранитный постамент. Место для памятника выбрали на холме, а значит, его будут видеть все, кто заезжает в Садку. О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они. Молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Регина Спектор, Becoming All Alone на волне 100 в Челябинске, 10 часов и 15 минут. Ну что, друзья, новинки музыки. Тейлор Свифт показала тизер клипа Patient Zero с Дакотой Джонсон и Колином Фарреллом в ролях. При этом Свифт оставила для поклонников несколько загадок. В частности, почему ее героиня и персонаж Джонсон в одной из сцен стоят перед надгробием, на котором написано «Дочь, ушедшая слишком рано». В интервью телеканалу MTV Дакота Джонсон рассказала, что съемки клипа были самыми веселыми на свете. Причина тому простая – она, Свифт и Фаррелл уже очень давно дружат друг с другом. Кстати говоря, сегодня в Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения премии MTV Video Music Awards. На предстоящей церемонии артистка получит первое в истории премии звание артиста-постановщика. Эта награда присуждается звездам сцены, ставшим режиссерами некоторых или всех собственных музыкальных клипов. Теперь вернемся к нашему плейлисту. В мировом бестселлере Билли Джоэл у нас прозвучит Uptown Girl, а в кавервилле сейчас Лиула Sweet Dreams.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Netflix разработает фильм по мотивам улицы Сезам. The New York Times представила топ 100 лучших сериалов 21 века. Стриминговый сервис Netflix запустил в разработку полнометражный фильм по мотивам телешоу «Улица Сезам». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Ленту создадут компании Right Back и Sesame Workshop. Когда она выйдет на экраны, пока не ясно. Помимо фильма, Netflix выпустит новые сезоны культовой детской передачи. Платформа продлила проект до 62-го сезона. В ближайшее время, 23 ноября, сервис представит свежие эпизоды 57-го сезона. Кроме того, 26 октября на стриминге начнут показывать спин-офф «Улица Сезам» Мэтча Билдерс. Шоу «Улица Сезам» вышло на телеканале PBS в ноябре 1969 года, как проект, который должен помочь в образовании детей из неблагополучных семей. Проект быстро стал популярным и получил многочисленные версии в разных странах. На сегодняшний день «Улица Сезам» – самое продолжительное детское телешоу в мире. В России проект показывали с 1996 по 2007 год. В его создании активно участвовали американские и российские педагоги и психологи. The New York Times представила список

0: 1960-х годов «Безумцы». На четвертом месте расположились «Наследники», на пятом «Дрянь». В топ-10 также попали «Игра престолов», «Вице-президент», «Студия 30», «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта».
1: Эксклюзив Ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
4: Почему у одних все, а у других сессия?
5: Сколько времени нормально не мыть посуду?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: Диатоника на Радио 100.
9: Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте «Диатонику» на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам.
8: Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
10: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Green Since You've Been Gone на радио 100. Челябинске 11 часов и 15 минут. Продолжаем наш музыкальный понедельник. Друзья, если вы меня слышите, значит, радио 100 звучит в интернете. Сейчас у нас проходят профилактические работы, но радио 100 всегда звучит на сайте radio100fm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Поэтому продолжаем слушать музыку высшей пробы в мировом бестселлере «Beatles». Будут скоро «Come Together». А в рубрике «Кавервиль» сейчас Джейми Ланкастер «Golden».
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Археологи нашли в Якутии необычное железное оружие и снаряжение всадника. Премьеру третьей части «Гремлинов» перенесли на 2028 год. Археологи нашли в Якутии необычное железное оружие и снаряжение всадника, сообщает «Наука Мэйл» со ссылкой на Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН. Захоронение, датированное 15-17 веками, обнаружили недалеко от села Кыи в Татинском Усуле Якутии. Отдельный интерес ученых вызвал железный клинок длиной более 40 сантиметров, не похожий на известные образцы якутского оружия. Специалисты не исключают, что обнаружили неизвестную ранее разновидность якутского клинкового оружия ближнего боя, не описанную прежде в научной литературе. Клинок предназначался для нанесения колющих ударов и, вероятно, был одноручным. Третья часть «Гремлинов» выйдет позже, чем планировалось ранее. Warner Bros. Перенесла премьеру фильма с 19 ноября 2027 года на 6 октября 2028. Причина не называется. Исполнительным продюсером картины выступает Стивен Спилберг. Режиссером стал Крис Коламбус, который отвечал за постановку первых частей «Гарри Поттера». Детали сюжета фильма держатся в секрете. «Гремлины» вышли в 1984 году. Спустя 6 лет состоялась премьера ленты «Гремлины 2. Новая заварушка». В последние годы интерес к франшизе вырос. В 2023 году вышел анимационный сериал «Гремлины. Тайны Магвая», а весной 2025-го его второй сезон «Дикая партия». В апреле Warner Bros. Подтвердила, что студия совместно со студией Спилберга Amblin Entertainment работает на третьей части «Гремлинов».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства, министр ЖКХ Юрий Подшивалов будет отвечать за связи с территориями в новых регионах, подшефными Челябинской области. Эту информацию подтвердили в областном правительстве. Ранее связи с новыми регионами курировал вице-губернатор Александр Лазарев, который уходит в отставку по собственному желанию с 28 сентября и в новый состав правительства не вошел. Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о награждении Лазарева медалью за заслуги перед Челябинской областью второй степени. Власти Челябинска следят за погодой, чтобы вовремя включить отопление в жилых домах и на других объектах областного центра. Об этом на аппаратном совещании в городской администрации заявил вице-мэр Сергей Кочетков. Для включения отопления нужно, чтобы среднесуточная температура 5 дней опускалась ниже плюс 8. Но уже поступают обращения о подаче тепла в основном из детских садов, заявил Кочетков. После 1 октября синоптики обещают похолодание, и отопление жилых домов вице-мэр предлагает включать уже на этой неделе. Актер из Коркино Юрий Межевич снялся в двух новых сериалах на ТНТ. В обоих проектах он исполнил роли сотрудников полиции. Первым в эфир выйдет детектив «Капитан Туман» с этого понедельника. В главной роли Михаил Пореченков. Компанию ему составят Зоя Бербер и Азамат Нигманов. Следом 5 октября стартует криминальная комедия «Вор в загоне». В главной роли Владимир Вдовиченков. О погоде. В Челябинске завтра будет солнечно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джонни Депп и Пенелопа Круз появились в загадочных и жутких образах в трейлере «Day Drinker», и московский монетный двор выпустил коллекционный набор медалей к 90-летию Союзмультфильма. На YouTube-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Day Drinker», главную роль в котором исполнил Джонни Депп. В актерский состав вошли также Пенелопа Круз и Мэдалин Клайн. Джонни Депп сыграл таинственного гостя, который сталкивается с барменшей на частной яхте. Вскоре они оказываются втянутыми в дела криминального авторитета и выясняют, что связаны друг с другом неожиданным образом. Трейлер показал первую встречу героев. На ней персонаж Деппа зловеще заявляет, что его история может быть историей мести или чем-то еще хуже. А что, если это история о призраках? Или, может быть, я просто очередной любитель выпить, говорит он. Фильм выйдет в марте следующего года. Его выпустит студия Lionsgate.
0: Exclusive News.
1: Московский монетный двор и Союзмультфильм представили коллекционный альбом, посвященный 90-летнему юбилею легендарной киностудии. В набор вошло 10 медалей с изображениями персонажей классической и современной анимации. Юбилейный тираж составил 1936 экземпляров. На медалях изображены герои мультфильмов «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Вовка в 39-м царстве», «Жил-был пес», «Котенок по имени Гав», «Летучий корабль», «Малыш и Карлсон», «Ну погоди», «Простоквашина» и «Умка». На оборотной стороне размещена официальная символика 90-летия Союзмультфильма. Изделия изготовлены из мельхиора, их диаметр 33 мм. Цветные изображения нанесены методом тампопечати. Приобрести юбилейный набор можно через официальный

come what may.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинске усилили автобусный маршрут номер 64. Автобусный парк, автовокзал «Центральный». На линию дополнительно выпустили два автобуса-гармошки, которые вмещают до 185 пассажиров. Они будут курсировать в утренние часы, рассказали в службе организации движения. Дополнительный транспорт будет отправляться от автобусного парка в 7 часов 7 минут и 7:27. Жители Челябинской области предупредили о мошеннической рассылке с приглашением на вакцинацию от гриппа. Минздрав совместно с полицией выпустил памятку «Как не стать жертвой аферистов». Как правило, сообщения приходят якобы от госуслуг или поликлиники на электронную почту, в СМС или иностранных мессенджерах. В тексте чаще всего мошенники пугают нехваткой вакцины и призывают перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт госуслуг. Все введенные там данные попадают в руки аферистов. Южноуральцам рекомендуют быть бдительными и сразу удалять подобные сообщения. На въезде в Садку установили 10-метровую скульптуру Николая Чудотворца. На днях конструкцию смонтировали, сейчас благоустраивают территорию. Торжественно открыть памятник планируют в октябре, пишет издание губернии. 10-метровую бронзовую скульптуру святого установили на 8-метровый гранитный постамент. Место для памятника выбрали на холме, а значит, его будут видеть все, кто заезжает в Садку. О погоде. В Челябинске завтра будет солнечно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла, завтра днем плюс 16. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
7: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. В Челябинске 16 часов 14 минут, и мы с вами продолжаем наш музыкальный понедельник. Надеюсь, что он проходит приятно и комфортно, но сейчас мы раскрасим его яркими красками с музыкой высшей пробы. Кавер на композицию Криса Ри «On the Beach» прямо сейчас в нашем эфире. Не переключайтесь.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Элайджа Вуд вернулся к образу Фродо в новой части «Властелина колец», и Джит Лоу ведет переговоры о съемках в новом фильме «Ари Астера». Голливудский актер Элайджа Вуд, прославившийся ролью хоббита Фродо Бэггинса, вновь примерил образ культового персонажа на съемках новой части франшизы «Властелин колец». Проект, который получил название «Охота на Голлума», находится на стадии производства. Однако в сеть уже просочились первые снимки со съемочной площадки. На одном из кадров запечатлен и сам 45-летний Вуд. Согласно данным Entertainment Tonight, съемки проходят в Новой Зеландии, в знаменитой кинодеревне Хоббитон, которая остается излюбленным местом для туристов и поклонников вселенной, созданной по мотивам книг английского писателя Толкина. Режиссером новой части выступил Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. Мировая премьера фильма запланирована на 17 декабря 2027 года.
0: Exclusive News.
1: Джуд Лоу ведет переговоры об участии в новом фильме Ари Астера «Козел отпущения». Об этом сообщает Deadline. К актерскому составу ленты уже присоединились Скарлетт Йоханссон и Джейкоб Элорди. Ари Астер выступил режиссером и сценаристом фильма, дистрибьютором станет компания A24, выпустившая 4 предыдущих работы режиссера. Даты начала съемок и премьеры пока неизвестны. Некоторые инсайдеры утверждают, что Астер планирует снять триллер о враче, который оперирует интернет-знаменитость. Другие представители киноиндустрии говорят, что это научно-фантастическая романтическая история. Режиссерским дебютом Мастера в полнометражном кино стал хоррор «Реинкарнация», вышедший в 2018 году. Картина принесла ему мировую известность. После успеха «Реинкарнации» режиссер снял фильмы «Солнцестояние», «Все страхи Бо» и «Эддингтон».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Рики Мартин, Nobody Wants to be Lonely, только что в нашем эфире. Действительно, никто не хочет быть одиноким. Дорогие друзья, всегда помните, что вы не одни. Как минимум, у вас есть огромное количество единомышленников, которые, так же, как и вы, любят музыку высшей пробы. Поэтому почаще заглядывайте к нам на радио 100FM. Здесь вам всегда рады.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ингрид Михельсон «The Way I Am» только что прозвучала в нашем эфире. Дорогие друзья, действительно, давайте будем такими, какие мы есть, и делать то, что нам нравится. Но как минимум слушать прекрасную музыку на волне 100 FM. Завершаем этот музыкальный час в компании Фрэнка Синатры «Dancing in the Dark». До встречи в следующем часе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Правительство ввело мораторий до 1 октября 2027 года на проверки коммерческих объектов, пострадавших от атак БПЛА. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Мораторий коснется объектов, получивших ущерб с 1 января 2026 года. Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты. При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан, отметил Григоренко. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно ушел в отставку с должности мэра в связи с избранием депутатом Заксобрания Свердловской области. Об этом на заседании избирательной комиссии региона сообщил секретарь коллегиального органа Игорь Буртов. Орлов был мэром Екатеринбурга с февраля 2021 года, переизбран на второй срок полномочий в 2026. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по нефтепроводу «Восток-Запад». Его работу приостанавливали после, как утверждали в Минэнерго Королевства, ударов беспилотников из Ирака, передает РИА Новости. СМИ писали, что из-за повреждения нефтепровода под угрозой оказалось около 4% мирового экспорта нефти. На маркетплейсе Озон появилась возможность оплатить наличными заказ стоимостью до 15 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказали в компании. Перед тем, как получить товар в пункте выдачи, необходимо оплатить его в банкомате Озонбанка. Быть клиентом банка не обязательно. Отмечается, что на цифровые зарубежные товары такой способ оплаты не распространяется. Кроме того, он не работает для постоплаты. И о погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Радіо 100. У нас схожі вкуси.
1: Oh, Father, tell me.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Girls can wear jeans and cut their hair short. Wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

0: 17 часов 15 минут в Челябинске. Друзья, я надеюсь, что ваш понедельник проходит приятно и комфортно, и начало рабочей недели выдалось для вас легким. Прямо сейчас мы с вами продолжим наш замечательный музыкальный день с кавером на композицию «California Dreaming». Дальше нас с вами ждут Pink, Beatles, ну и много других прекрасных исполнителей. Оставайтесь с нами на одной волне. Давайте создавать прекрасную атмосферу этого вечера вместе.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: up.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: 17 часов 36 минут в Челябинске. Прямо сейчас наша сезонная рубрика «Осенний джаз», в ней Чет Бейкер «It's Always You». Давайте вместе с этими прекрасными звуками музыки пустим в свою жизнь умиротворение и спокойствие. Дорогие друзья, желаю вам, чтобы ваш вечер проходил на волне 100% комфорта.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Christoph Goes, That Smile on Your Face только что в нашем эфире. Дорогие друзья, я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы приятная, спокойная улыбка как можно чаще была на вашем лице, поэтому давайте сейчас с вами вместе улыбнемся, настроимся на очень приятный вечер в замечательной компании Радио 100 и завершим этот час с Норой Джонс, Нью-Йорк Сити. Доброго вам вечера, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске прошло первое заседание правительства в обновленном составе. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что приоритетом остается исполнение поручений президента, а главный инструмент достижения целей – национальные проекты. Правительству поручено следить за их выполнением с четким контролем результатов и прозрачной отчетностью. На заседании рассмотрели 20 вопросов, среди них строительство и реконструкция дорог, развитие образования, здравоохранение и культуры, дополнительные меры социальной поддержки и развитие туристической инфраструктуры. Саткинский округ включили в пилотный инновационный проект, благодаря которому в 44 детских садах и школах модернизируют систему освещения. Всего планируется заменить более 15 тысяч светильников и оборудования. 14 объектов уже модернизируют, оборудование обновляют на основе технических расчетов, в которых учли нормативы и санитарные нормы для детских садов, это особенно важно. Уличные светильники, которые устанавливают в дошкольных учреждениях, освещают не только их территории, но и прилегающие участки дорог и улиц. Челябинская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым бензином. По итогам августа Южный Урал занял 9 место. Аналитики промрейтинга на основе данных Росстата отметили, в целом по стране рост цен на топливо замедлился, а дизель даже подешевел. В среднем до 88 рублей 38 копеек за литр, минус 4 рубля к июлю. Лидером по дешевизне бензина остается Омская область, а вот Крым и Севастополь, наоборот, возглавили рейтинг самых дорогих. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, без осадков, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночи от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 18 часов 14 минут в Челябинске. Вечер — это такое время, когда хочется чуть-чуть замедлиться и просто побыть в моменте. Пусть эта музыка станет вашим маленьким островком тишины в сегодняшнем дне. С вами Радио 100, и прямо сейчас в нашем эфире прозвучит кавер на песню Бейонсе «Crazy in Love». Хорошего вечера, дорогие друзья.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

Дорогие друзья, совсем скоро в нашем эфире новый выпуск нашего совместного проекта с имидж-клубом «Светлана. Азбука моды». В этот раз речь пойдет о каблуке. Марина Суханова расскажет нам о истоках этого модного веяния и напомнит о том, что на каблуках ходили не только женщины. Так что, дорогие друзья, оставайтесь.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
3: «Диана».
2: Подробности на сайте diana74.ru.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «К», и мы поговорим о каблуке. Поверьте, он того заслуживает. Ибо история каблука – это не просто прямая эволюция, а извилистый путь от практической необходимости к символу элегантности и изящества. Перечислю коротко основные тезисы в истории каблука, чтобы вы, прослушав подкаст, могли блеснуть своими знаниями в истории моды. В Древнем Египте земледельцы вбивали в подошву своих сандалий клинья, своеобразные прообразы каблука-шпильки, чтобы получить упор в зыбкой земле после разлива Нила. Так было удобнее пахать и не проваливаться в грунт. Персидским воинам-всадникам каблуки помогали удерживать ноги в стременах во время скачки и стрельбы из лука. А мясникам обувь на каблуках позволяла не испачкать подол одежды кровью. Как видим, везде каблук выполнял какую-то функцию, а сама обувь на каблуке имела утилитарный смысл. Перелом произошел в эпоху Людовика XIV. Сей французский король был невысокого роста. Туфли на каблуках стал носить, чтобы казаться выше и значимее. Известны портреты Людовика, где он изображен в чулках, шелках, на каблуках. Король Солнца, кстати, издал закон, по которому носить обувь на каблуках могли только аристократы. Они и не сопротивлялись. Аристократам на работу ходить не надо, у них только представительские функции. Всегда наготове слуги и карета. Поэтому на каблуках они двигаются мало, а ступают вальяжно. Так неудобная обувь по приказу Людовика XIV неожиданно стала привилегией. Но эта мода на мужские каблуки канула в лету. Великое мужское отречение и отказ от излишней декоративности в костюме привели к рождению нового стиля в мужской одежде – к традиционному костюму тройки. Этой захватывающей истории я посвящала выпуск подкаста 27 июля. Рекомендую к прослушиванию. А вот туфли на каблуке в женском гардеробе неубиваемые. Сохранились со времен Екатерины Медичи и Марии Тюдор. В эпоху промышленных революций производство обуви стало массовым и доступным для всех слоев общества. Эпоха немого кино, расцвет Голливуда, кинодивы от Грета Гарбо и Мэрилин Монро, звезды шоу-бизнеса от Мадонны до Леди Гаги – все возводили высокий каблук в культ. Туфли на шпильке – это не просто часть гардероба. Это культовый элемент их личного бренда, залог женской красоты и привлекательности. Но и эта парадигма была сметена историей. Времена диктата моды прошли, и даже строгий дресс-код сейчас сдается. Стюардессы не обязаны больше улыбаться на каблуках, а офисные работницы варить кофе на шпильках. Закон развернулся под натиском феминизма и борьбы за равные права, в том числе за право на комфорт и благоприятную среду, за право женщины самой выбирать, где ей носить лодочки, а где кроссовки, лоферы или балетки. Мода – это индикатор. Индикатор того, что происходит в обществе. А в обществе у нас глобальный тренд на комфорт и удобство в одежде. Вспомните пандемию и пресловутые костюмы из футера. Поэтому 15-сантиметровый каблук отныне только по желанию и только по особому случаю. В остальных случаях ищем варианты, чтобы было и красиво, и комфортно, и актуально. Итак, что в моде? Например, маленький изящный каблучок в форме рюмочки высотой 4-6 сантиметров под названием Kitten Heel. Это идеальный союз комфорта и женственности. К тому же модно в текущем сезоне 26 года. Хотите каблук повыше? Просто замените тонкую шпильку на блочный каблук. У него прямоугольная или квадратная форма, что увеличивает площадь соприкосновения с землей. Походка сразу будет уверенной, а туфли комфортными. Хотите казаться еще выше? В моду возвращаются туфли с платформой в подносочной области, как в 70-е. Этот прием позволяет еще больше увеличить высоту каблука, сохранив при этом устойчивость и комфорт. Главное в такой обуви – стильно внедрить ее в свой гардероб, а это задача со звездочкой. Куда проще – в базовый, понятный всем гардероб поставить всего одну, но интересную деталь. Пусть это будет каблук. Туфли, где каблук решен как арт-объект. Например, каблук – это цветочный бутон. Каблук – это флакон для духов. Каблук – это шар. Каблук из прозрачного пластика или золотой металлический каблук. Или присмотритесь к обуви на клинообразном каблуке, на танкетке. Такая пара, особенно яркого цвета, будет заметным акцентом в вашем образе. Вариантов для самовыражения своей харизмы – море. Я вот себе купила на осень бюджетные клоги. Саба – их второе имя. Но они черные, на платформе и все усыпаны металлическими клепками. О чем они скажут наблюдателям? Вкупе с моей седой головой, о внутренней дерзости и смелости не выглядеть в свои 60, как типичная бабка. Примеры актуальной обуви на каблуке от великих домов моды я вам прикрепила в карусели к подкасту «Азбука моды ВКонтакте». Полистайте либо на странице «Радио 100», либо на моей странице ВКонтакте, прежде чем отправитесь за покупками. Но независимо от того, какой вариант вы выберете, неизменным остается одно. В 2026 году происходит переосмысление женственности через призму комфорта и индивидуальности. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
2: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: 18:56 в Челябинске. Дорогие друзья, очень быстро пролетел с вами сегодняшний день. Спасибо вам огромное за чудесную компанию. Мне было в ней очень комфортно. Надеюсь, что вам в моей тоже. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. Ну а сегодня впереди вас ждет много замечательной музыки. Этим вечером хочу пожелать вам замечательного, легкого окончания понедельника, приятной теплой компании, ну и, конечно же, уютного завершения этого дня. До завтра, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинский бизнес может получить до 300 тысяч рублей за трудоустройство льготников. По нацпроекту «Кадры» работодателям компенсируют до 200 тысяч на создание и адаптацию рабочего места для человека с инвалидностью и около 100 тысяч рублей в год за сотрудника из приоритетных категорий. Программа уже работает. 15 жителей Челябинска нашли работу по специальностям администратор, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, инженер по связи, грузчик по перемещению сырья. Рабочие места получили участники СВО, инвалиды второй группы и одинокие родители. 11 компаний уже рассчитывают на субсидии. На Челябинской областной станции переливания крови заработал новый аппарат, который обрабатывает донорскую кровь и ее компоненты рентгеновским излучением. Новую технологию внедрили при поддержке губернатора Алексея Текслера и регионального министерства здравоохранения. Такое облучение необходимо для переливания крови пациентам с ослабленным иммунитетом. Оно позволяет предотвратить реакцию трансплантат против хозяина. Редкое, но опасное осложнение, при котором донорские лимфоциты атакуют организм пациента. На Южном Урале подвели итоги фестиваля детского футбола «Метрошка». В этом году за суперкубок боролись 32 лучшие команды из 14 регионов. Решающие матчи за трофей прошли на стадионе «Олимп» в селе Долгодеревенское. Почетным гостем турнира стал экс-футболист сборной России Игорь Семшов. Чемпионами фестиваля стали команды «Путь легионов», «Осадка», Челябинская область и спортшкола «Богданович» из Свердловской области. Победители получили профессиональную экипировку и поездку в Москву в гости к футбольному клубу «Спартак». О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, без осадков, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночи от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: girls like tea, girls like me, some girls like everything that they see.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата.

0: 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: your child, or only wanna walk with me a while across the sand. I'm your man.
1: Рандеву, рандеву на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся в удивительную Кению, ведь это настоящий центр мира. Страна находится практически на экваторе. Кроме того, считается, что именно отсюда пошла человеческая цивилизация. Первый Homo sapiens родился на ее пестрых просторах. Именно поэтому главная достопримечательность Кении – дикая природа и национальные парки. Можно отправиться на сафари на джипах, увидеть редких африканских животных в естественных условиях и сделать с ними фото, ведь в стране обитает так называемая «большая африканская пятерка» – слон, лев, леопард, буйвол и носорог. Кстати, само слово «сафари» на суахили означает «путешествие». Также при желании можно полетать над парками на воздушном шаре и понаблюдать за дикими животными с высоты птичьего полета. Еще Кения – отличное направление для пляжного отдыха. Мягкий климат, Индийский океан бирюзового цвета, белоснежный песок привлекают множество туристов. Также популярен здесь и дайвинг. Лучшее время для погружения – период с января по март. Вода теплая, спокойная и чистая. Есть в стране и другие достопримечательности. Например, в столице Найроби находится часовая башня со шпилем высотой 140 метров. Это одно из высочайших сооружений Африки. Говорят, если постоять возле эффектного здания, можно зарядиться энергией, силой и мудростью. Также в городе множество музеев. Национальный знаменит макетами динозавров в натуральную величину и останками растений и животных, исчезнувших с лица Земли сотни лет назад. Кенийская кухня – своеобразный микс из африканских, индийских и европейских кулинарных достижений. Кроме говядины и свинины, которые здесь традиционно дороги, широко используют мясо диких животных и птиц. Почти ко всем блюдам подают мукимо – популярный гарнир из картофельного пюре, кукурузы, гороха и шпината. Из сладкого очень популярны кокосовое миндальное печенье и конфеты из семян баобаба, покрытые сиропом из красного сахара. Отдых в Кении – это экзотика во всех смыслах. Поэтому это выбор прежде всего тех, кто уже попутешествовал по миру и ждет новых впечатлений и открытий, и Кения с удовольствием их дает.
1: Рандеву, рандеву на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции Ментетра. А об этом РИА Новости сообщили в компании Петровакс Фарм. Регистрация вакцины открывает новые возможности для расширения национального календаря профилактических прививок и защиты жизни и здоровья детей от инфекции с одним из самых высоких уровней летальности, достигающим 20%, говорится в сообщении. В прошлом году вакцина прошла третью фазу клинических исследований в России в 18 медицинских центрах. Результаты показали эффективность, сопоставимую с препаратом сравнения, а по ряду показателей иммунного ответа даже превосходящую его. Правительство ввело мораторий до 1 октября 2027 года на проверки коммерческих объектов, пострадавших от атак БПЛА. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Мораторий коснется объектов, получивших ущерб с 1 января 2026 года. Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты. При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан, отметил Григоренко. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно ушел в отставку с должности мэра в связи с избранием депутатом Заксобрания Свердловской области. Об этом на заседании избирательной комиссии региона сообщил секретарь коллегиального органа Игорь Буртов. Орлов был мэром Екатеринбурга с февраля 2021 года, переизбран на второй срок полномочий в 2026. На маркетплейсе Озон появилась возможность оплатить наличными заказ стоимостью до 15 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказали в компании. Перед тем, как получить товар в пункте выдачи, необходимо оплатить его в банкомате Озонбанка. Быть клиентом банка не обязательно. Отмечается, что на цифровые зарубежные товары такой способ оплаты не распространяется. Кроме того, он не работает для постоплаты. И о погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Радио 100. Вдали от суеты.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Осенний джаз на радио 100.
1: Autumn in New York.

Радіо 100. Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. Quiero ser tu héroe.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Осенний джаз» на Радио 100.
1: Whatever Lola wants,